0: Как раз таки они не сильно не точные.
1: Не надо.
2: Hannah 8, Hila 4. Hila, you ready?
3: Yes.
2: First serve, Hannah 8, 4.